0: чанга, лучули и чангали, жары и гали.
1: Свеки,
2: мясо с надгали и шрэпс.
3: С котами из полугу купа радио СВХЛВ.